Эй, хмелюх, хмелю, распусти зелень, беде прес тебе за невеселье. Эй, хмелюх, хмелю, распусти жарко, не беде прес.